0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Амарайнзех чеж Домусум. Миайм хима, TCL херустацуйцнери хамаш, минчев 30% аннахадеп зехч.
1: Барцер ворак, жаманакакит технология нежка тарял паткер.
2: TCL-и баштонакан неркаяцуцичи Хаястанум, Домус.
1: Манрямаснера, Домус кер.